0: Радио Ваня. Лето. Отпуск. Красота.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM. СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: одной, чтобы быть одним.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
3: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
0: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи могут отправиться в путешествие по столице с набережной Волги. В Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря. Эксперты рассказали о влиянии солнечной активности на украшения. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной Волги открылся мобильный туристический центр «Москва», пишет СМИ-44. Его посетители смогут узнать о культурных событиях столицы, спланировать маршрут выходного дня или отпуска в Москве и даже совершить VR-прогулку. Для гостей также организован мастер-класс по линогравюре. Это ручной вид печатной графики, при котором изображение врезается на полимерных материалах, а затем переносится на бумагу. Режим работы мобильного туристического центра с 11 часов до 8 вечера. Посетители ждут до 5 июля. В России резко увеличилось число мошеннических операций в сфере детского отдыха в мае-июне этого года. Главный признак обмана – цена путевки, которая в несколько раз ниже рыночной. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, его слова приводит «Известия». Он отметил, что мошенники создают поддельные интернет-страницы, копирующие официальные сайты известных лагерей, включая Артекисмену, а также туристических агентств, добавляют поддельные отзывы и создают искусственный ажиотаж с ограниченными предложениями. Он отметил, что после получения денег сайт или сообщество просто исчезает. Кроме того, злоумышленники применяют уловки в мессенджерах и соцсетях, предлагая проголосовать за ребенка в конкурсе на получение путевки, перейти по ссылке и ввести код из СМС, что на самом деле ведет к краже аккаунтов. Депутат призвал родителей быть внимательными, проверять лагеря через официальный реестр на портале детскийотдых.рф, искать независимые отзывы и переводить деньги исключительно на расчетный счет организации. Летом украшения ежедневно сталкиваются с воздействием солнца, высокой температуры, косметики и морской воды, пишут «Известия». По словам экспертов, сам по себе солнечный свет не повреждает металл, однако постоянный нагрев ускоряет появление следов повседневной носки. Особенно это заметно на массивных украшениях с гладкой поверхностью, которые быстрее нагреваются и со временем могут терять свой первоначальный блеск. Другой фактор риска – это солнцезащитные кремы, масла и другие косметические средства. Они оставляют на поверхности изделий тонкую пленку, из-за которой украшения выглядят тусклыми. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, Всемирный день неопознанных летающих объектов, День сюрпризов, а еще праздник трезвенников и Всемирный день собаки.
1: Ну, в число самых эксклюзивных и редких пород входят такие, например, как бассенджи, древнейшая аборигенная порода из Центральной Африки, которая не была выведена селекционерами, что очень важно и очень ценно. Главная изюминка этих собак – они не умеют лаять из-за особого строения гортани, а вместо этого издают звуки, похожие на урчание, йодль, вот это знаменитое, или даже смех. А тут уже холодеет, так сказать, кровь, да, стынет в жилах. Бассенджи невероятно чистоплотные, не имеют типичного собачьего запаха и обожают умываться лапой, прям как кошки. У этих собак очень подвижный лоб, и когда бассенджи задумываются или удивляются, на их мордочке появляются такие забавные морщинки.
0: Меня все-таки интересует, а если ее намочить? Потому что мокрая собака — это вам не сухая собака. Мокрая собака, мне кажется, любая немножечко пованивает. А что касается умывания лапами, вот у меня собака, воспитанная 2 котами, и она тоже умывается лапами, потому что по-другому она не видела, как можно делать.
1: Вот видишь, твоя Триша немножко бассенджи. Бассенджи, кстати говоря, ненавидят купаться, и поэтому сухая чистка.
0: Да. Ну вот, а мне говорили, что у нее мама Зиненхунд, а папа Лайка. Оказывается, там еще бассенджи где-то поучаствовал.
1: Вот, а следующая порода, ну, это просто настоящее испытание для русской артикуляции. Ксалоидс Куинтли – это мексиканская голая. Считается священной собакой ацтеков. Редкая порода с уникальной температурой тела до 39 градусов по Цельсию.
0: Так я поняла, почему в Санкт-Петербурге испортилась погода. Это ты репетировал выговаривание породы.
1: Можешь себе представить.
0: И неожиданно вызвал дождь. Да.
1: Да, так вот эту самую мексиканскую голую можно, я так подумал, использовать же как живую грелку в северных странах. Но я потом, когда углубился в изучение, есть одно существенное препятствие – очень тяжело найти в продаже вне Мексики. Одна из причин — наличие звания национального достояния этой страны, оно, собственно, препятствует свободному экспорту. То есть даже не продают вот за любые деньги.
0: Знаешь, я вот хочу своей собаке Трише какую-нибудь подругу обрести. Она просто не примет большую собаку, она примет только щеночечка какого-нибудь. Она у меня очень единоличная. Ну, я долго думала, что же это должна быть за порода, и поняла. Лабрадудль. Есть у кого знакомые лабрадудли? Лабрадор и пудель, чтобы ты понимал. Ну, это
1: да.
0: Я для...
1: Ну, это нет, это меня уже нет. Это меня уже научило, естественно.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: 10 июля, 19.00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00.
8: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня день сюрпризов отмечается, а потому мы решили подобную тему завести. Любите ли вы неожиданные подарки? Например, к вам кто-то приехал сюрпризом, или вам подарили какую-то интересную вещь сюрпризом, или бывают сюрпризы, ну, скажем так, не очень приятные. Сын отличник принес двойку, вот это сюрприз, да? Но вы его ругать не стали, потому что, в общем и целом, он учится хорошо.
1: Я помню, лет 25 тому назад была такая шутка среди молодых людей. Мальчик приходит со школы: «Мама, мама, я принес 2 четверки». «Умница, Сережа! Положи в холодильник».
0: Вот. Я, например, сюрпризом поступила на факультет журналистики как-то раз. Вот, очень давно. В нашем городе, в Кирове, не было вообще факультета журналистики. И вдруг неожиданно зашел Московский гуманитарно-экономический институт. Естественно, платный, бесплатного вообще ничего подобного не...
1: Уже в те времена, да, нужно было...
0: Да, но это было, кстати, не так уж и дорого. Ну, подъемная история, если ты тем более работаешь и поступаешь на заочку. Вот, после этого я...
1: Но не 700 тысяч семестр, да?
0: Конечно, нет. Ты знаешь, если я правильно... Я, конечно, могу ошибиться, но, по-моему, 11 тысяч полгода.
1: Ну, по тем временам...
0: По тем временам это было...
1: Нормально.
0: Да, нормально, но...
1: Приемлемо.
0: Да, приемлемо. Mm-hmm. То есть, если ты работаешь, то, в принципе, накопить за полгода эти 11 тысяч... Ну, смотри, для сравнения, я уехала в Москву, и у меня там была первая зарплата, там, около 15 тысяч рублей в месяц. А за полгода нужно было заплатить один. Вот такая вот история. Но мы сейчас, конечно, не о том, кто где учился, хотя и эту тему обязательно мы как-нибудь заведем, тем более сейчас дети поступают, всем, естественно, успехов и удачи и всего остального, чтобы у всех все получилось. Мы же еще раз о сюрпризах. Итак, какие вы устраивали? Какие вам устраивали? Любите ли вы это дело? Не любите? Обо всем об этом пишите в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть группа в Максе, она тоже называется «Радио Ваня», вернее, канал в Максе. И вот там можете оставлять свои сообщения. Кстати, в Телеграме можно еще и голосовым припечатать.
1: То есть, помимо тщеславия, удовлетворенного нами в эфире, автор самого крутейшего комментария сегодня получит фирменное худи «Радио Ваня».
2: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: солнышко в руках.
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, вам лучше всего заниматься тем, где потребуется творческий подход и полет фантазии.
2: Овны, мужчины, день подходит для общения с членами семьи и неторопливых прогулок в любимом парке.
1: Тельцы, женщины, прежде чем браться за новые дела, подумайте, сможете ли вы их довести до конца. Это важно, чтобы не потратить время впустую.
2: Тельцы, мужчины, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать окружающие.
1: Близнецы, женщины, вы решите прежние проблемы. Найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляете.
2: Близнецы-мужчины, сейчас вы нуждаетесь в мудром наставнике, который помог бы вам выбрать оптимальную тактику.
1: Раки-женщины, жаловаться на трудности вы вряд ли станете, ведь именно они помогают по-другому взглянуть на привычные вещи.
2: Раки-мужчины, самое разумное для вас сейчас – ждать своего часа и внимательно наблюдать за происходящим.
1: Львы-женщины, займитесь чем-то интересным. Это поможет избежать скуки и бесполезных волнений.
2: Львы-мужчины, день подходит для разнообразных контактов и встреч. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
1: Девы-женщины, сейчас вам нужно избегать любой утомительной физической работы.
2: Девы-мужчины, вас ожидают победы на профессиональном поприще, но слишком долго праздновать успех не стоит, чтобы не упустить следующие достижения.
1: Весы-женщины, незапланированные поездки окажутся на удивление увлекательными, содержательными и поднимут настроение.
2: Весы-мужчины, не отказывайтесь от общения со старыми знакомыми, от них могут прийти интересные предложения.
1: Скорпионы, женщины, вы многим нравитесь, поэтому не удивляйтесь самым разным комплиментам в свой адрес.
2: Скорпионы, мужчины, на работе складывается не самая простая ситуация, но есть шанс все закончить быстро и безболезненно.
1: Стрельцы, женщины, запаситесь терпением и ждите удобного момента. Поверьте, он наступит очень скоро.
2: Стрельцы, мужчины, день сегодня для вас достаточно напряженный, поэтому постарайтесь отдохнуть в компании родных, друзей и любимого человека.
1: Козероги, женщины, не идите на поводу у эмоций. Здравомыслие и предусмотрительность сейчас очень полезны во всех сферах жизни.
2: Козероги, мужчины, финансовая ситуация благоприятна. Можно задуматься об инвестициях и крупных капиталовложениях.
1: Водолеи, женщины, успехов в делах вы сегодня вряд ли добьетесь. Но это вас нисколечко и не огорчит. Все задуманное можно будет спокойно сделать и позже.
2: Водолеи, мужчины, вам стоит позаботиться о своем здоровье и отказаться от ситуаций, имеющих неприятные последствия.
1: Рыбы, женщины, на этот день лучше не планировать важных дел и ответственных встреч. Спокойно займитесь самым простым и актуальным.
2: Рыбы-мужчины, в семейных отношениях воцарятся гармония и взаимопонимание, но только если вы будете терпеливы и добродушны.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.
3: Что если тушим на небе? До рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
4: А потом нам стирают память,
3: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровни пройти.

0: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг. И вы рассказываете о сюрпризах, которые сами делали или когда-либо получали. Гульгина отметилась в нашем канале в Максе. Теплый привет из города Стерлитамака. Это Башкортостан от Гульгины из Ухры. Радио Ваня слушаем с коллегой каждый день. Подзаряжаемся каждое утро. Спасибо, девчонки. Я бывшему мужу дарила квест страшный. Ему понравилось. А вот он мне сделал такой неожиданный сюрприз. Забрал мое кольцо и цепочку при разводе. Вот так бывает. Где лето, звонкий крик. И правильно сделала Гульгина, что вычеркнула...
1: Что подарила ему страшный квест.
0: Вычеркнула его жизни.
1: В общем, мужик нынче, конечно, дохлый пошел.
0: Да.
1: Вот уходит и собирает с собой. Я знаю, у одного даже такая история случилась. Кастрюлю с собой забрал, там какую-то его любимую.
0: А коллекцию счастливых билетиков трамвайных тоже.
1: И съел на всякий случай,
0: гадина,
1: чтобы ему точно уже повезло в следующей жизни. Ну что ж, скатертью дорога, как говорится. Еще одно сообщение в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» от Сережи Хапуженкова. «Мы сюрпризы любим», пишет Сережа. «Например, на годовщину нашего венчания я в 6 утра включил песню Серова на большой колонке. Ну и цветы, подарки. Жена аж заплакала от страха. Было очень приятно. Привет моему любимому зайцу и Жуковке».
0: Зайцу было очень Серова в то утро.
1: Да, просто песня Серова, наверное, «Ты меня любишь, лепишь, творишь, малюешь». О, это чудо. Просто если бы у меня в 6 утра в большой колонке заиграла эта песня, да, мне бы тоже было там как тому зайцу немножечко. И еще одно сообщение в Максе от Ромы. «Передавайте привет всем. Я из деревни Проскокова. Неожиданные подарки, ну, то есть сюрпризы, это хорошо, но не всегда они приятные. Так что, знаете, бабка надвое сказала, считает Рома. Сюрпризы же, они действительно могут быть и не очень, не очень. Вот как у Гульгины произошло. Ничего себе, цепочку он забрал. Да пускай он этой цепочке... В общем, да.
0: Это самое.
1: Радости,
0: ага,
1: она ему не принесет, эта цепочка, пускай.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Ветры.
1: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Санкт-Петербург. Город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере гулять, а учиться – в Костроме.
3: Костромской государственный университет. Твой выбор для успешного будущего. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».
5: Звезды, мне страшно падать.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом. В Минпросвещении заявили о введении нового школьного предмета. Эксперты назвали преимущества обучения после 40. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом, пишут СМИ 44. Использовать маткапитал для оплаты обучения можно после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом, благодаря ему, родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье, возраст которого не превышает 25 лет. Учебная организация может быть как государственной, так и частной. Заявление на распоряжение средствами маткапитала на образование можно подать через госуслуги в любой клиентской службе отделения или МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 5 отводится на перечисление средств. Минпросвещение с нового учебного года начнет поэтапное внедрение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России» и уже разрабатывает учебные материалы по этой дисциплине, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Его слова приводят «Известия». Новый предмет начнет изучать со второго полугодия 26-27 учебного года в 5 классах. На его изучение будет выделено 17 часов, а с 27-28 учебного года в 6-7 классах по 34 часа. В рамках курса будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных с целью закрепления созидательных ценностей на их примерах. Эксперты рассказали, что страх начинать учиться после 40 лет чаще всего связан с сложным ощущением, будто время уже упущено, пишут «Известия». По словам специалистов, в современных условиях непрерывное обучение стало необходимостью, поскольку знания быстро устаревают, а переучиваться многим приходится каждые 5-7 лет. Они также подчеркивают, что у студентов старшего возраста есть серьезное преимущество перед молодежью, так как они осознанно подходят к обучению, лучше понимают свои цели и обладают дисциплиной. Эксперты призывают отказаться от сравнения себя с более молодыми студентами. Вместо конкуренции стоит воспринимать учебу как обмен опытом, при котором возраст становится преимуществом, а не недостатком. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о сюрпризах. Какие вы сами устраивали, какие вам устраивали, понравилось ли вам все. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» или, например, в нашем канале в Максе, как это сделала Александра Иогановна. Я люблю сюрпризы, правда, они редкие, но вот в том году муж сделал уж сюрприз так сюрприз. На свой день рождения я просила золотые сережки. Муж заказал мне в итоге велосипед. А я говорила, что он мне не нужен, я хочу сережки. В итоге что, подъезжаю я к дому, жду его на лавочке. Он выходит из подъезда с велосипедом. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Но как вы думаете, что я делала с 29 мая по 30 сентября? Правильно, каталась на этом самом велосипеде. Да, это был самый лучший сюрприз. И все еще благодарю мужа, что он не купил те злосчастные сережки. Ну, тут надо сказать, что муж у меня рисковый парень.
1: А Алена здесь же с мужем живем уже 15 лет, дочери 12. Детей вроде больше не собирались заводить. И вот в прошлом июле поехали вдвоем, подчеркну, на дачу. Отдохнули. И вот моему сюрпризу больше 2 месяцев. Очень люблю сыночка Алены из Самары. Кстати, опять на даче. Сериал имеет продолжение.
0: Мария Кириченко вот тем же самым отличилась. Получила сюрприз от матушки природы. Забеременела, говорит, я вторым. Ну, хотела за дочкой пойти. Первый-то у меня сын. Дальше была угроза выкидыша. Я в больнице лежала. И вот прихожу на УЗИ. Ну, думаю, все. Спрашиваю доктора, ну, как мои дела? А доктор говорит, ну как, у вас там целых 2 парня. Теперь я мама 3 сорванцов. Вот так вот сходила за девочкой.
1: Аня Медведева в группе «Радио Ваня» ВКонтакте пишет, когда был день рождения, вечером мне сюрприз устроили знакомые на работе и родственники, которые живут далеко-далеко. Вот первый раз такое было. Позвонили по видеосвязи и обещали приехать через год.
0: Какой отличный сюрприз. Обещать не значит жениться, Анечка. Тут главное их дождаться сейчас. Вот это я понимаю. А я думала, знаешь, какой будет продолжение. Обещали приехать через год, хоп, звонок в двери, они там стоят.
1: На пороге.
0: Да. Я вот, кстати, такой же сюрприз мечтаю устроить своей подруге в Калининграде. Хоп, звонок, и я на пороге стою. Летели в Калининград? Там, говорят, Балтийское море до 22 градусов прогрелось. Ну, хоть какое-то теплое море.
1: Но мы с тобой чайки безбашенные, балтийские.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
2: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
1: А что можно делать?
2: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
1: А официанты и администратор?
2: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
1: То есть можно начать проще?
2: Да, телефон, Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
1: Нормально.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
3: Реклама.
4: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Коль готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Спонсор программы «Столовая поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
9: Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
7: Радио «Ваня». Отличная погода.
11: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня четверг, и вы рассказываете нам о сюрпризах, сделанных когда-то вами кому-то или принятых от кого-то, соответственно. Ольга Маслова отметилась в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Люблю неожиданные подарки, но побаиваюсь. На мои 25 лет, а это было, ну, несколько лет назад, мама и сестра подарили мне волнистого попугайчика. Это был шок, потому что птицам я всегда была, ну, абсолютно равнодушна. Я же кошатница. И вот с тех пор отношусь к сюрпризам с опаской. Постскриптум. Впоследствии этого беднягу все-таки поймал мой кот, таким образом, так сказать, застолбив право называться действительно кошатницей. Ну, ребята, такие подарки, как животные и птицы.
1: И растения.
0: И растения. А они обычно заранее оговариваются, потому что это очень большая ответственность.
1: Ага, я помню, как-то тоже там одной девочке подарили хомячка, и главное, в банке. Она говорит, ты что? Говорит, мне подарили этого хомячка в банке. Теперь ему нужна клетка, там, корм, никуда
0: листья
1: не уехать.
0: Листья смородины, немного соли, теплую...
1: Соленый хомячок. Да. А еще одно сообщение от Дарьи Агафоновой здесь же ВКонтакте. У меня много впечатляющих сюрпризов было. И прогулки на яхте, и на квадроциклах, приезд к каньону, большой букет цветов. Ну и все это не от мужчины, само собой, ну, сама себе. Жизнь дарила много впечатлений. Приятный сюрприз, например, встретить зайца в поле, приметы такие, когда я еду на дачу. Или семью кабанов, косуль. Главное, чтобы они мирно стояли где-то, а не на тебя бежали. Сама я часто организовываю молодому человеку сюрпризы. То в линзах цветных его встречу. То есть в линзах и больше ничего нет на Даше. Вот. То за 3-9 земель мы уедем, то подарок дорогой придумаю на годы вперед. Сама я больше организатор. Знаете, вот человек-праздник. Я так хочу, чтобы мне попался такой же, как и я. Ну, мне кажется, Даша, тогда ваша жизнь слишком взрывная будет. Представляете, вы ему полет на параплане, а он вам батискаф.
0: Навехонькой. Из скорлупы грецкого ореха и стеклышка.
1: Да, я, кстати, делала батискафы в пионерском лагере. Мы туда сажали муху, грецкий орех залепляли пластилином, да, и стеклышко. И на веревочке, на ниточке опускали в пожарную бочку. Выигрывал тот, чья муха не утопилась.
0: Оставалась жива, да. А что по поводу на Даши были только линзы? Вспоминаю великий фильм Федерико Феллини «Сладкая жизнь», «Ла Дольче Вита», где пресс-конференция, там мировая кинозвезда, роскошная блондинка, совершенно невероятная. Вот, и у нее спрашивает один из корреспондентов, что вы берете с собой в постель? Она такая, две капли французских духов. Иногда этот минимум только подчеркивает богатство личности.
1: И момента.
2: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио «Ваня».

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День сюрпризов. Ну и мы решили поговорить о том, любите ли вы такие вот неожиданные подарки судьбы. Может быть, вы массовик-затейник и организатор подобных мероприятий. От вас только и жди какого-нибудь сюрприза. Конечно, хотелось бы приятного, но бывают, знаете ли, и довольно-таки странные. Сообщения свои оставляйте по теме в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе тоже можете отмечаться. Марина Калиновская. Привет из Афин. Я вас всех люблю. Вот такое вот начало.
1: Захватывающее.
0: Я сделала сюрприз, мне кажется, всем своим родственникам. Вышла замуж за грека. Правда, было это 10 лет назад. А сейчас я решила получить вид на жительство. Собеседующие меня обалдели. 10 лет прошло, она только пришла. Это я так, пишет Марина. Хвастаюсь. Ну что ж, можно и хвастаться. Хвастаться и только потом передавать приветы и там какие-то поздравления. Сначала сообщение по теме. И, кстати, ребят, не забывайте, когда вы пишете в наших каналах в Максе или Телеграме, имя свое писать и из какого вы города. У нас перекличечка.
1: Обязательно. Оленька, всем привет, доброе утро. В основном делаю подарки и сюрпризы сама себе. Потому что от второй половинки не дождешься.
0: Я знаю множество женщин, которые вот от этого страдают. Мужчины, да. Вы что, совсем что ли уже... Ну, возьмите вы, я не знаю, нарвите ромашек в поле, в конце концов. Или заварите ей вкусный чай с мятой. Я вот вчера пила чай с мятой. Мелисса, мята.
1: Я вчера, кстати, да, и твою, и мелиссу, и мяту заварил.
0: Они еще живы.
1: Чтобы успокоиться, да. И, слушай, мне брат просто подогнал роскошный белый китайский чай.
0: Лимузин.
1: Ну, это рот... Да, сейчас, если бы.
0: А хотелось бы. Это... Вот это был бы сюрприз, да?
1: Да,
0: от Армена.
1: Под окнами, да. И этот белый чай, он такой, знаешь, пушистый, то есть он весит совсем немного, но объема занимает прилично. Угу. Вот, я его заварил вот в этом нашем стеклянном чайнике, любимом, накидал туда мелиссы и мяты. А мне просто хотелось успокоиться, я какую-то чувствительную информацию прочитал, и, ну, в общем, меня это лично не касается, но, поскольку я человек довольно эмпатичный, вот. И ты знаешь, что? И подействовало прям хорошо.

0: хорошо, и я даже не стал включать никакие ни гаджеты, ни телефоны, ни планшет, думаю, к черту матери. Вот, так, то есть, вот такой у меня был фито-цифровой детокс.
1: Я, кстати, еще хочу сделать исключение из правил для Екатерины Воронцовой, которая не написала нам ни слова по сегодняшней теме, но шлет теплый летний привет всем из Ростовской области. А у нас просто в Петербурге похолодало, поэтому нам теплых приветов очень не достает. Катенька желает всем здоровья, добра, благополучия и спасибо за то, что вы есть. Ну, что я за человек такой, если бы прошла мимо такой информации душещипательной?
2: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54 49 49. Вторая Волжская, 7. Радость, улыбки и приятности.

0: и знания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
1: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 30 010 153.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Все, что ты любишь. На «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области появятся новые общественные территории. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера. В России началась обязательная маркировка сладостей. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства, пишет СМИ-44. Всего на голосование было вынесено 62 общественные территории, включая 8 дизайн-проектов. В результате отобраны 28 территорий, которые благоустроят уже в следующем году. В Костроме уверенным лидером стал проект реконструкции пляжной зоны на реке Костроме вдоль Речного. В Буйском округе жители выбрали благоустройство сквера в поселке Чистые Бары. В Кадыеже проголосовали за второй этап развития центрального парка. В Костромском районе победил проект благоустройства территории вокруг пруда в деревне Кузьмищи, а в Макарьевском – пешеходной зоны на площади Революции. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения. Отмечается, что такая акция будет действовать в течение всего года, а особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов 76, 408, а максимальные 500 баллов лишь один участник. В России вводится обязательная маркировка для кондитерских изделий, включая шоколад, карамель и жевательную резинку, пишет газета.ру. Такое нововведение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей, просто отсканировав код на упаковке. Потребитель сможет ознакомиться с данными о производителе или импортере, проверить соответствие состава заявленному, а также убедиться в достоверности информации, которая предоставлена в госсистему маркировки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 2 июля отмечается Международный день спортивного журналиста, Всемирный день неопознанных летающих объектов, День сюрпризов, а еще праздник трезвенников и Всемирный день собаки.
1: Ну, в число самых эксклюзивных и редких пород входят такие, например, как бассенджи, древнейшая аборигенная порода из Центральной Африки, которая не была выведена селекционерами, что очень важно и очень ценно. Главная изюминка этих собак — они не умеют лаять из-за особого строения гортани, а вместо этого издают звуки, похожие на урчание, йодль, вот это знаменитое, или даже смех. А тут уже холодеет, так сказать, кровь, да, стынет в жилах. Бассенджи невероятно чистоплотные, не имеют типичного собачьего запаха и обожают умываться лапой, прям как кошки. У этих собак очень подвижный лоб, и когда бассенджи задумываются или удивляются, на их мордочке появляются такие забавные морщинки.
0: Меня все-таки интересует, а если ее намочить? Потому что мокрая собака — это вам не сухая собака. Мокрая собака, мне кажется, любая немножечко пованивает. А что касается умывания лапами, вот у меня собака, воспитанная 2 котами, и она тоже умывается лапами, потому что по-другому она не видела, как можно делать.
1: Вот видишь, твоя Триша немножко бассенджи. Бассенджи, кстати говоря, ненавидят купаться, и поэтому сухая чистка.
0: Да. Ну вот, а мне говорили, что у нее мама Зиненхунд, а папа Лайка. Оказывается, там еще бассенджи где-то поучаствовал.
1: Вот, а следующая порода, ну, это просто настоящее испытание для русской артикуляции. Ксалоидс Куинтли – это мексиканская голая. Считается священной собакой ацтеков. Редкая порода с уникальной температурой тела до 39 градусов по Цельсию.
0: Так я поняла, почему в Санкт-Петербурге испортилась погода. Это ты репетировал выговаривание породы.
1: Можешь себе представить.
0: И неожиданно вызвал дождь. Да.
1: Да, так вот эту самую мексиканскую голую можно, я так подумал, использовать же как живую грелку в северных странах. Но я потом, когда углубился в изучение, есть одно существенное препятствие – их очень тяжело найти в продаже вне Мексики. Одна из причин — наличие звания национального достояния этой страны. Оно, собственно, препятствует свободному экспорту. То есть даже не продают вот за любые деньги.
0: Ты знаешь, я вот хочу своей собаке Трише какую-нибудь подругу обрести. Она просто не примет большую собаку, она примет только щеночечка какого-нибудь. Она у меня очень единоличная. Ну, я долго думала, что же это должна быть за порода, и поняла. Лабрадудль. Есть у кого знакомые лабрадудли? Лабрадор и пудель, чтобы ты понимал. Ну, это
1: да.
0: Я для...
1: Ну, это нет, это меня уже нет. Вот ты меня уже научила, естественно.
2: Что это было? Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Не светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Ваш ребенок готовится к поступлению в ВУЗ? В Костромском государственном университете мы понимаем, как важно внимание и поддержка в первые годы обучения. Поэтому к каждой группе первокурсников прикреплен куратор-преподаватель.
7: Я помогу вашему ребенку адаптироваться, отвечу на вопросы и поддержу в любой ситуации.
8: Костромской государственный университет. Уверенность в завтрашнем дне вашего ребенка.
9: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
10: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00.
11: 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
13: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Венеции будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 29 градусов, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 26, а ночью до плюс 20 градусов. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 30%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
12: Радио «Ваня». Отличная погода.
15: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
12: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.
16: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, гололедица и ураган. Что-то мне как-то немножко сегодня гололедица. С утра пораньше. Прямо сейчас заходите в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали природное явление.
3: А на картинке подсказки... Попугай красивый, разноцветный, на зеленом фоне, перья красные, синие и всяческие разные. Ну, или, может быть, кто-то заприметил здесь еще какие-то неувязочки. Вообще, очень часто, смотря или глядя на какую-то красивую картинку, мы видим абсолютно не то, что видят другие люди. Вот почему останавливаться у картин в галерее нужно подольше и отходить то вперед, то, да, то поближе, то по... чтобы рассмотреть детали, чтобы рассмотреть ее с разных ракурсов. Некоторые художники, не нашей даже современности, да, писали так, что с одной стороны на картине кажется, что вечерело, а с другой как будто бы утренняя заря. Или она раздвигается аж в 3D. А когда эти художники писали? В 18-19 веке. Как они сделали картину вообще 3D? Это невероятно. Видение просто.
2: Особенно касается это импрессионистов и постимпрессионистов, когда мы с Леней, с моим сыном, впервые оказались в этих залах Эрмитажа в арке главного штаба, довольно близко подошли. Я говорю, ну как впечатление? Импрессион по-французски это как раз и есть впечатление. Он говорит, папа, ну какая-то мазня. Я говорю, а ты отойди поближе, вот, а подальше, да. Метров на 5. Он говорит, как красиво, я все вижу, смотри, это же озеро.
3: И вот ты представляешь, а человек, художник, он же писал не кистью трехметровой, он же...
2: К швабре такой, знаешь, это притарачил.
3: Он же как-то это прочувствовал, находясь в непосредственной близости. Ну, и знаешь, раньше я думала, так, тоже так вот художник напишет и так отходит. И думаю, а что это за... Да, а теперь понимаю, зачем это ему. Вот он отходит и смотрит, какие-то полутени, полутона.
2: Ну, самые ленивые, знаешь, как вот есть для съемок в кино такие тележки специальные на рельсах. Отъезжал такой, смотрел. Так, ну нормально, нет, здесь вот еще надо вот так вот...
3: Да, итак, друзья, глядя на картинку-подсказку, я напомню, мы возвращаемся, естественно, в нашу загадку. Мы сегодня выясняем, что же это за природное явление. Автор одного из правильных ответов получит в подарок 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест», который состоится с 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Билеты эти дают право еще и на бесплатное парение в фирменной бане «Радио Ваня».
1: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, а мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали природное явление.
3: И на картинке подсказки мы видим попугая. Казалось бы, мы видим попугая. Многие подумали, что мы загадали радугу, северное сияние, потому что попугай яркий, сочный. Вот. Есть вариант рассвет. Он такой, встаешь утром, просыпаешься, глаза открываешь, а у тебя попугай.
2: А у тебя уже красные перед глазами. И глаза красные, и да.
3: Цунами, соответственно, может вызвать, видимо, это животное. Эхо. А что, природное явление, эхо, наверное, тоже можно назвать. Друзья, если присмотреться к картинке-подсказке, которую мы вам благополучно подсунули, то вы увидите, что это даже не совсем попугай. И это даже не птица. Но... живое существо женского пола.
2: Более чем живое, это профессиональная гимнастка, которая закинула левую руку через голову, а правой опирается о пенек.
3: Ну, я не знаю насчет того, гимнастка ли это, просто потому, что девочки, которые работают в модельном бизнесе, знаешь, они и гимнастки, и танцоры, и как только они не могут изогнуться. Видно же, что это работа, это боди-арт. Явно кто-то расписал эту
2: Конечно.
3: Девушку.
2: Да, ну и судя по хрупкости и миниатюрности ее тела, ну, явно она не из лавки пироженщика.
3: А ты знаешь, я бы не сказала, что вот прям хрупкая, посмотри, такая вот прямо рука мускулистая, которая опирается.
2: Мускулистая, но обезжиренная.
3: Подсушенная.
2: Подсушенная, да.
3: Девчонка на сушке была.
2: Да.
3: Итак, друзья, ну, конечно, мы загадали мираж, потому что мы видим не то, что есть на самом деле.
2: С правильным ответом поздравляем Романа Курочкина и дарим ему 2 билета на все дни фестиваля банной культуры «Парфест». Лучшие мастера парения, разнообразные бани, мастер-классы и практики для здоровья, детский лагерь и отдых у озера, концерты, развлечения для всей семьи «Парфест». С 3 по 5 июля в 30 километрах от Петербурга в парке Шишкин. Подробности на сайте parfest.ru. 0+.
1: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 2 июля. Наши прадеды в этот день следили за пчелами. День назывался «Зосима пчельника». Ну и, собственно, что там у этих пчел нужно было выяснить. Если насекомые жалили, нападали без повода и вели себя агрессивно, это сулило сильную засуху. Ежели наоборот, мирно сидели в своих ульях, люди готовились к ливням и грозам. Ну а если насекомые спокойно улетали на сбор пыльцы, то такое поведение говорило о теплых, комфортных днях. И вот тут вопрос, да? А как бы они дома сидят или уже на работу ушли? Надо же как-то это дело выяснить. Постучать по улью, поздороваться. И главное, не забыть облачиться в нужной одежде.
2: Да, необходимой. Да. Вот этот головной убор, это шляпа и сеточка такая. Чтобы диалог состоялся.
1: Да, и чтобы морда лица осталась в том же виде, в котором была.
2: В исходном положении, так сказать.
1: Вообще на Руси 2 июля освещали ульи, молились о благополучии пасеки, читали особые заговоры, в которых просили святого Зосиму сохранить пчел от мора, природных бурь и воровства соседями. Ты, кстати, слышал, тут на Урале был достаточно сильный ливень и ураган, и собаку унесло вместе с будкой. Так вот, сегодня пришла новость, она вернулась домой. Собака. Хозяин ее принял. Ты представляешь, собаку с будкой унесло? Это же надо было.
2: У меня тоже иногда будка бывает такая, что уносит это самое.
1: Вместе с собакой. Я поняла. А многие пчеловоды считают этот день сегодняшний началом активного медосбора. Вообще существовало поверье, куда сядет пчела, такое растение и даст максимум урожая в этом году. Я вот всегда удивлялась. Есть, например, там гречишный, да, мед, цветочный или разнотравье. Вот откуда? Откуда пасечники знают, где пчела сидела и с какого цветка она принесла то, что принесла?
2: Говорят, что у настоящих пасечников какое-то обостренное обоняние, практически собачки.
1: И они нюхают пчел?
2: Они нюхают пчел, они нюхают
1: мед.
2: Ну и те места, откуда пчела выделяет этот мед.
1: А еще девушки гадали с помощью меда, чтобы узнать судьбу. Я тебе сейчас расскажу.
2: Давай.
1: На закате сегодняшнего дня берут ложку продукта, ну, меда, естественно, и шепчут заговор о суженом и мед съедают. А потом стараются ни с кем не разговаривать до следующего утра. И ночью должен присниться будущий жених с шилом в жопе.
2: Главное, да, чтобы ничего не слиплось, да. Согласен с вами.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках. В Госдуме назвали категории граждан с прибавкой к соцвыплатам. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках, пишет Кострома Today. По информации пресс-службы областной администрации, на совещании обсудили вопрос, как сделать топливо доступнее для жителей и предприятий. Директор департамента транспорта Евгений Кананин сообщил об открытии одной из крупных заправок Роснефти на Гальческой улице. Вместе с тем, в ближайшие дни еще на трех АЗС области проведут технические работы. Тем временем антимонопольная служба начала проверять цены на топливо. Первые результаты станут известны уже в конце недели. С начала июля некоторая категория граждан ждет увеличения соцвыплат, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ее слова приводят «Известия». Депутат отметила, что изменения коснутся тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью первой группы, если в июне человеку впервые ее присвоили. Кроме того, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых появились иждивенцы, дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Дополнительные выплаты предусмотрены для сельских жителей с общим трудовым стажем более 30 лет. Им положена 25% прибавка к фиксированной части пенсии. Если же надбавка ранее не назначалась, необходимо направить заявление в соцфонд. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах, пишет Лента.ру. По словам экспертов, в этом сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Такое сочетание обладает удивительной магией, считают они. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. Кроме того, они призывают присмотреться и на другие оттенки красного, например, винный, бордо или терракотовый. Также они рекомендуют использовать минимум деталей, так как сложный крой, обилие принтов зачастую бывают лишними. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль». Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны-женщины, вам лучше всего заниматься тем, где потребуется творческий подход и полет фантазии.
2: Овны-мужчины, день подходит для общения с членами семьи и неторопливых прогулок в любимом парке.
1: Тельцы-женщины, прежде чем браться за новые дела, подумайте, сможете ли вы их довести до конца. Это важно, чтобы не потратить время впустую.
2: Тельцы-мужчины, не пренебрегайте помощью, которую будут предлагать окружающие.
1: Близнецы-женщины, вы решите прежние проблемы. Найдете ответы на вопросы, над которыми долго размышляли.
2: Близнецы-мужчины, сейчас вы нуждаетесь в мудром наставнике, который помогут вам выбрать оптимальную тактику.
1: Раки-женщины, жаловаться на трудности вы вряд ли станете, ведь именно они помогают по-другому взглянуть на привычные вещи.
2: Раки-мужчины, самое разумное для вас сейчас – ждать своего часа и внимательно наблюдать за происходящим.
1: Львы-женщины, займитесь чем-то интересным. Это поможет избежать скуки и бесполезных волнений.
2: Львы-мужчины, день подходит для разнообразных контактов и встреч. Ваше обаяние никого не оставит равнодушным.
1: Девы-женщины, сейчас вам нужно избегать любой утомительной физической работы.
2: Девы-мужчины, вас ожидают победы на профессиональном поприще. Но слишком долго праздновать успех не стоит, чтобы не упустить следующие достижения.
1: Весы-женщины, незапланированные поездки окажутся на удивление увлекательными, содержательными и поднимут настроение.
2: Весы-мужчины, не отказывайтесь от общения со старыми знакомыми. От них могут прийти интересные предложения.
1: Скорпионы-женщины, вы многим нравитесь, поэтому не удивляйтесь самым разным комплиментам в свой адрес.
2: Скорпионы-мужчины, на работе складывается не самая простая ситуация, но есть шанс все закончить быстро и безболезненно.
1: Стрельцы-женщины, запаситесь терпением и ждите удобного момента. Поверьте, он наступит очень скоро.
2: Стрельцы-мужчины, день сегодня для вас достаточно напряженный, поэтому постарайтесь отдохнуть в компании родных, друзей и любимого человека.
1: Козероги-женщины, не идите на поводу у эмоций. Здравомыслие и предусмотрительность сейчас очень полезны во всех сферах жизни.
2: Козероги мужчины, финансовая ситуация благоприятна, можно задуматься об инвестициях и крупных капиталовложениях.
1: Водолеи женщины, успехов в делах вы сегодня вряд ли добьетесь, но это вас нисколечко и не огорчит. Все задуманное можно будет спокойно сделать и позже.
2: Водолеи мужчины, вам стоит позаботиться о своем здоровье и отказаться от ситуаций, имеющих неприятные последствия.
1: Рыбы женщины, на этот день лучше не планировать важных дел и ответственных встреч. Спокойно займитесь самым простым и актуальным.
2: Рыбы-мужчины, в семейных отношениях воцарятся гармония и взаимопонимание, но только если вы будете терпеливы и добродушны.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на Радио Ваня.
3: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
4: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44».
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: шоу «Биз на бис».
1: Журнал «Роллинг Стоун» обновил список из 500 лучших песен всех времен. В новом рейтинге стало больше хип-хопа, современного кантри, инди-рока, латиноамериканской поп-музыки, регги и R&B. На 500-м месте хит 2022 года от Гарри Стайлза «As It Was». Кстати, отличная песня у меня в активном плейлисте. А вот в тройке призеров произведения из прошлого века, и далеко не всем из нас они знакомы. Третье место. Песня из 60-х Сэм Кук, называется «A Change Is Gonna Come». В ней он поднимал актуальную на тот момент проблему расовой сегрегации. Второе место среди лучших песен. Пронзительные сэмплы и грязные брейк-биты конца 80-х от Public Enemy «Fight the Power». Лучшей песней всех времен журнал «Rolling Stone» назвал гимн феминиста, который в 67-м исполнила великая Арета Франклин. «Respect».
2: А вот сыну Евгения Плющенко разрешили представлять Азербайджан на международных турнирах. Немножечко не музыкальная новость, но звездой Гном Гномыч от этого быть не перестал. Фигурист будет делать это с сезона 2026 и 2027, уточнили Федерации зимних видов спорта Республики. И добавили, что соответствующее обращение Международный союз конькобежцев удовлетворено. В мае Федерация фигурного катания на коньках России утвердила переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана. И, друзья, при этом в нашей национальной команде, в состав нашей национальной команды, он не входил, он не перешел из одной в другую, он сразу пошел в нужном направлении.
1: Да, ну, мне знакомые журналисты, не знаю, слух это или правда, рассказали, что, значит, если Саша победит, то весь будущий год его будут угощать на территории Азербайджана гранатовым соком абсолютно бесплатно.
2: Главное, чтобы на пирогах их не отъелся. Все-таки для фигуриста это важно.
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня четверг, и вы нам рассказываете истории о сюрпризах. Либо тех, которые вы сделали, либо которые сделали вам. В Максе в нашем канале пишет Таня. Доброе утро, батарейщики, слушаю вас всегда. Спасибо большое. Я люблю делать приятные сюрпризы своим родным и близким. Но самый лучший сюрприз я сделала 14 лет назад своей маме. Тогда мама оказалась в сложной ситуации, жила в съемном жилье, мечтала, естественно, о своем доме. И вот в один прекрасный момент я приехала к ней, посадила в такси и привезла в новый дом. Мама думала, что я сняла ей просто другое жилье, поскольку она всегда жаловалась на соседей. А я сказала, что это ее дом. Не выдержав, мама села на пол, расплакалась. Я ее обняла, тоже заплакала, но это были слезы. Счастье, разумеется, сейчас дом просто не узнать. Появился сад, баня, ухоженный огород, море цветов. Мама счастлива, я рада, что сделала такой сюрприз ей. Танечка из Санкт-Петербурга.
1: Да чтобы у всех были такие дети. Кстати, история про маму не одинокая у нас в телеге отметилась в телеграм-канале Дарья. Я однажды тоже решила сделать маме приятный сюрприз. Забрала ее паспорт, пошла в турфирму и купила ей экскурсионный тур за границу на несколько дней. И потом, когда я оставила этот самый сюрприз в конверте, получила, конечно, самые положительные эмоции. Радуйте своих близких и радуйтесь вместе с ними. Я просто думаю, вот я мать, и у меня две достаточно взрослые девицы.
0: Да.
1: Может ли это звучать как намек, что...
0: Пора уже подарить какую-никакую очебуречную рядом с домом.
1: Ну почему-то недвижимость и катер. У нас в Петербурге есть такие места, где можно из парадной выйти и сразу же сесть на свой катер.
0: А, кстати, да, я когда, обратите внимание, проезжаю через центр города, а еду я с юга, я очень часто пересекаю... Забыл, как называется этот мост на Исаакиевской площади. И там вдоль канала...
1: Припаркованные лодочки.
0: Яхточки такие не очень большие, ребята, не очень большие. Ну, может быть, метров 10 вполне нормально.
1: Еще одно сообщение от Эммочки. Доброе утро, радио Ваня. Я мечтала о кошке, и вот она у меня появилась. Но это кошка моей сестры. Я ее временно просто брала. Сбылась в итоге моя мечта. Мне друг подарил... Робо-киску. Кошка-робот. Чего, дубненько? Кормить ее не надо. Сама по себе и лежит там где-то под диваном.
0: Не, ну главное, знай, подзаряжай ее на ночь, ставь.
1: Чтобы она в 5 утра делала тагадын-тагадын, как настоящая.
2: Это ты, это я. Между нами молния.

0: здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о сюрпризах, которые делали вы или вам. Вы писали свои сообщения. Еще немножечко зачитаем. Вот чудное сообщение из Биробиджана подъехало от Анны Флейшман. Решили мы как-то поздравить мою лучшую подругу с 18-летием. Это было лет 20 назад. Нас большая компания, мы все организовали, комнату оформили, торт испекли. Ну и сидим в комнате в засаде в темноте, как в лучших этих американских фильмах, да, там сюрприз, да. Ждем, пока она вернется домой. Только ее мама знала, что мы в засаде. И представляете, она забегает домой с дикими криками, что ей срочно, срочно нужно в уборную. И мы в засаде и пытаемся не заржать, а это трудно. Знаете, она нас удивила больше, чем мы ее. Катюш, мы тебя любим. Несмотря на то, что 20 лет назад ты оповестила всех друзей о своих физиологических потребностях.
1: Ну, зато я думаю, что она после посещения уборной получила значительно более серьезное удовольствие, чем если бы...
0: Значительно более серьезную душевную травму, когда узнала, что 8 человек молча из темноты наблюдали за ее передвижениями. Конечно.
1: Наталья Салтанова в нашем канале в Максе. Доброе утро, радио Ваня и всем слушателям из Кемеровской области. Самый дорогой сюрприз устроил нам наш сын. На всех УЗИ говорили, будет девочка. А когда родила, показали мне нашего Алексея. Имя мы придумывали перед выпиской. Всем привет и хорошего дня. Вот иногда такие вот бывают случайности. Счастливые абсолютно. Потому что какая разница, собственно, да? Девочка, мальчик.
0: Лишь бы был здоровенькой.
1: Любовь, любовь.
0: Друзья, мы сегодня решили поздравить Юлю Глухову. Получила Юлечка незабываемый сюрприз ко дню рождения. Лучшие друзья поздравили меня, прямо скажем, необычно. Растянули баннер с фотографией и поздравлениями около моей работы. А работаю я в центре нашего небольшого городка, из Ульяновской области я. Так вот, весь город узнал, что сегодня я праздную. Супер сюрприз, я в восторге. И Юля прислала нам фотографию, подтверждающую сие события. Действительно, ребята молодцы. Ну и мы решили в стороне не оставаться. Юлечка, мы вас поздравляем с вашим днем рождения и вручаем вам фирменное худи «Радио Ваня». Сияйте и будьте самой яркой в вашем чудесном городе.
2: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Реклама.
1: Коль готовить не хотите? В Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромичи могут отправиться в путешествие по столице с набережной Волги. В Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря. Эксперты рассказали о влиянии солнечной активности на украшения. Всем привет на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной Волги открылся мобильный туристический центр «Москва», пишут СМИ-44. Его посетители смогут узнать о культурных событиях столицы, спланировать маршрут выходного дня или отпуска в Москве и даже совершить VR-прогулку. Для гостей также организован мастер-класс по линогравюре. Это ручной вид печатной графики, при котором изображение врезается на полимерных материалах, а затем переносится на бумагу. Режим работы мобильного туристического центра с 11 часов до 8 вечера. Посетители ждут до 5 июля. В России резко увеличилось число мошеннических операций в сфере детского отдыха в мае-июне этого года. Главный признак обмана – цена путевки, которая в несколько раз ниже рыночной. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш, его слова приводит «Известия». Он отметил, что мошенники создают поддельные интернет-страницы, копирующие официальные сайты известных лагерей, включая Артекисмену, а также туристических агентств, добавляют поддельные отзывы и создают искусственный ажиотаж с ограниченными предложениями. Он отметил, что после получения денег сайт или сообщество просто исчезает. Кроме того, злоумышленники применяют уловки в мессенджерах и соцсетях, предлагая проголосовать за ребенка в конкурсе на получение путевки, перейти по ссылке и ввести код из СМС, что на самом деле ведет к краже аккаунтов. Депутат призвал родителей быть внимательными, проверять лагеря через официальный реестр на портале детскийотдых.рф, искать независимые отзывы и переводить деньги исключительно на расчетный счет организации. Летом украшения ежедневно сталкиваются с воздействием солнца, высокой температуры, косметики и морской воды, пишут «Известия». По словам экспертов, сам по себе солнечный свет не повреждает металл, однако постоянный нагрев ускоряет появление следов повседневной носки. Особенно это заметно на массивных украшениях с гладкой поверхностью, которые быстрее нагреваются и со временем могут терять свой первоначальный блеск. Другой фактор риска – это солнцезащитные кремы, масла и другие косметические средства. Они оставляют на поверхности изделий тонкую пленку, из-за которой украшения выглядят тусклыми. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом. В Минпросвещении заявили о введении нового школьного предмета. Эксперты назвали преимущества обучения после 40. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом, пишут СМИ-44. Использовать маткапитал для оплаты обучения можно после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом, благодаря ему, родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье, возраст которого не превышает 25 лет. Учебная организация может быть как государственной, так и частной. Заявление на распоряжение средств и маткапитала на образование можно подать через госуслуги в любой клиентской службе отделения или МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 5 отводится на перечисление средств. Минпросвещение с нового учебного года начнет поэтапное внедрение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России» и уже разрабатывает учебные материалы по этой дисциплине, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Его слова приводит «Известия». Новый предмет начнет изучать со второго полугодия 26-27 учебного года в 5 классах. На его изучение будет выделено 17 часов, а с 27-28 учебного года в 6-7 классах по 34 часа. В рамках курса будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных с целью закрепления созидательных ценностей на их примерах. Эксперты рассказали, что страх начинать учиться после 40 лет чаще всего связан с сложным ощущением, будто время уже упущено, пишут «Известия». По словам специалистов, в современных условиях непрерывное обучение стало необходимостью, поскольку знания быстро устаревают, а переучиваться многим приходится каждые 5-7 лет. Они также подчеркивают, что у студентов старшего возраста есть серьезное преимущество перед молодежью, так как они осознанно подходят к обучению, лучше понимают свои цели и обладают дисциплиной. Эксперты призывают отказаться от сравнения себя с более молодыми студентами. Вместо конкуренции стоит воспринимать учебу как обмен опытом, при котором возраст становится преимуществом, а не недостатком. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: Реклама.
1: Жизнь – это игра, и ты сам выбираешь, как в нее играть. Готов перейти на новый уровень? В Костромском государственном университете мы предлагаем не просто образование, а возможность изменить правила игры. Не жди, пока кто-то другой сделает первый шаг. Переверни игру и начни свое приключение в Костромском государственном университете.
2: Костромской государственный университет. Твоя игра, твои правила.
3: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
4: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
5: Коль, готовить не хотите? В «Поварёшку» приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая «Поварёшка» всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
6: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно. Могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение. Никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте. Прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19:00. Концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене и терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области появятся новые общественные территории. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера. В России началась обязательная маркировка сладостей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства, пишет СМИ-44. Всего на голосование было вынесено 62 общественные территории, включая 8 дизайн-проектов. В результате отобраны 28 территорий, которые благоустроят уже в следующем году. В Костроме уверенным лидером стал проект реконструкции пляжной зоны на реке Костроме вдоль Речного. В Буйском округе жители выбрали благоустройство сквера в поселке Чистые Бары. В Кадыеже проголосовали за второй этап развития центрального парка. В Костромском районе победил проект благоустройства территории вокруг пруда в деревне Кузьмищи, а в Макарьевском — пешеходной зоны на площади Революции. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения. Отмечается, что такая акция будет действовать в течение всего года, а особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 408, а максимальные 500 баллов — лишь один участник. В России вводится обязательная маркировка для кондитерских изделий, включая шоколад, карамель и жевательную резинку, пишет газета.ру. Такое нововведение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Просто отсканировав код на упаковке, потребитель сможет ознакомиться с данными о производителе или импортере, проверить соответствие состава заявленному, а также убедиться в достоверности информации, которая предоставлена в госсистему маркировки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: остаться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе, не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик, он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официант и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
4: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
5: Реклама.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44», Синая 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
8: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-300-010-153.
9: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в «Байк 44». Покупай по выгодной цене. «Байк 44».
10: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
12: Ты узнаешь его из тысячи.
13: По словам, по глазам, по голосу.
12: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: одной.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Выручка просела. Гостей меньше, чек ниже. Что вообще произошло?
3: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
2: Прям так и написать?
3: Да, сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
2: А дальше?
3: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
2: Это уже похоже на нормального помощника.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ристик.ком.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
5: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
6: Мне светло.
7: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.
8: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
9: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
10: Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
12: Алло.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках. В Госдуме назвали категории граждан с прибавкой к соцвыплатам. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. По информации пресс-службы областной администрации, на совещании обсудили вопрос, как сделать топливо доступнее для жителей и предприятий. Директор департамента транспорта Евгений Кананин сообщил об открытии одной из крупных заправок Роснефти на Гальчской улице. Вместе с тем, в ближайшие дни еще на трех АЗС области ведут технические работы. Тем временем антимонопольная служба начала проверять цены на топливо. Первые результаты станут известны уже в конце недели. С начала июля некоторые категории граждан ждет увеличение соцвыплат, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ее слова приводят Известия. Депутат отметила, что изменения коснутся тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью первой группы, если в июне человеку впервые ее присвоили. Кроме того, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых появились иждивенцы, дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23. Размер надбавки будет зависит от количества иждивенцев. Дополнительные выплаты предусмотрены для сельских жителей с общим трудовым стажем более 30 лет. Им положена 25% прибавка к фиксированной части пенсии. Если же надбавка ранее не назначалась, необходимо направить заявление в соцфонд. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах, пишет Лента.ру. По словам экспертов, в этом сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Такое сочетание обладает удивительной магией, считают они. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. Кроме того, они призывают присмотреться и на другие оттенки красного, например, винный, бордо или терракотовый. Также они рекомендуют использовать минимум деталей, так как сложный крой, обилие принтов зачастую бывают лишними. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

Громко плясал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдии.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Ваня. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». Костромичи могут отправиться в путешествие по столице с набережной Волги. В Госдуме предупредили о мошенничестве с путевками в детские лагеря. Эксперты рассказали о влиянии солнечной активности на украшения. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. На набережной Волги открылся мобильный туристический центр «Москва», пишет СМИ-44. Его посетители смогут узнать о культурных событиях столицы, спланировать маршрут выходного дня или отпуска в Москве и даже совершить VR-прогулку. Для гостей также организован мастер-класс по линогравюре. Это ручной вид печатной графики, при котором изображение вырезается на полимерных материалах, а затем переносится на бумагу. Режим работы мобильного туристического центра с 11 часов до 8 вечера. Посетители ждут до 5 июля. В России резко увеличилось число мошеннических операций в сфере детского отдыха в мае-июне этого года. Главный признак обмана – цена путевки, которая в несколько раз ниже рыночной. Об этом сообщил депутат Госдумы Каплан Панешки. Его слова приводит «Известия». Он отметил, что мошенники создают поддельные интернет-страницы, копирующие официальные сайты известных лагерей, включая Артекисмену, а также туристических агентств, добавляют поддельные отзывы и создают искусственный ажиотаж с ограниченными предложениями. Он отметил, что после получения денег сайт или сообщество просто исчезает. Кроме того, злоумышленники применяют уловки в мессенджерах и соцсетях, предлагая проголосовать за ребенка в конкурсе на получение путевки, перейти по ссылке и ввести код из СМС, что на самом деле ведет к краже аккаунтов. Депутат призвал родителей быть внимательными, проверять лагеря через официальный реестр на портале детскийотдых.рф, искать независимые отзывы и переводить деньги исключительно на расчетный счет организации. Летом украшения ежедневно сталкиваются с воздействием солнца, высокой температуры, косметики и морской воды, пишут «Известия». По словам экспертов, сам по себе солнечный свет не повреждает металл, однако постоянный нагрев ускоряет появление следов повседневной носки. Особенно это заметно на массивных украшениях с гладкой поверхностью, которые быстрее нагреваются и со временем могут терять свой первоначальный блеск. Другой фактор риска – это солнцезащитные кремы, масла и другие косметические средства. Они оставляют на поверхности изделий тонкую пленку, из-за которой украшения выглядят тусклыми. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Реклама.
4: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварёшка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
5: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325 370 00 10 153.
7: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме 30 34 56.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Леночка моя, на ручки просишься, ты же без меня пропадаешь зря. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, пропадаешь зря.
1: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом. В Минпросвещение заявили о введении нового школьного предмета. Эксперты назвали преимущества обучения после 40. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские семьи могут оплатить обучение детей материнским капиталом, пишут СМИ-44. Использовать маткапитал для оплаты обучения можно после того, как ребенку исполнится 3 года. При этом, благодаря ему, родители могут оплатить обучение любого ребенка в семье, возраст которого не превышает 25 лет. Учебная организация может быть как государственной, так и частной. Заявление на распоряжение средствами маткапитала на образование можно подать через госуслуги в любой клиентской службе отделения или МФЦ. Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 5 отводится на перечисление средств. Минпросвещение с нового учебного года начнет поэтапное внедрение в школах предмета «Духовно-нравственная культура России» и уже разрабатывает учебные материалы по этой дисциплине, сообщил глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводит «Известия». Новый предмет начнет изучать со второго полугодия 26-27 учебного года в 5 классах. На его изучение будет выделено 17 часов, а с 27-28 учебного года в 6-7 классах по 34 часа. В рамках курса будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных с целью закрепления созидательных ценностей на их примерах. Эксперты рассказали, что страх начинать учиться после 40 лет чаще всего связан с сложным ощущением, будто время уже упущено, пишут «Известия». По словам специалистов, в современных условиях непрерывное обучение стало необходимостью, поскольку знания быстро устаревают, а переучиваться многим приходится каждые 5-7 лет. Они также подчеркивают, что у студентов старше возрастом есть серьезное преимущество перед молодежью, так как они осознанно подходят к обучению, лучше понимают свои цели и обладают дисциплиной. Эксперты призывают отказаться от сравнения себя с более молодыми студентами. Вместо конкуренции стоит воспринимать учебу как обмен опытом, при котором возраст становится преимуществом, а не недостатком. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: Мне без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Так.

0: Реклама.
1: Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности Black Bars открывает двери. Станьте кем угодно, могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия. Все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38. 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19.00, 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Вага. Ближе и роднее. Радио Вага. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области появятся новые общественные территории. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ смогут получить красивые мобильные номера. В России началась обязательная маркировка сладостей. Всем привет, на Радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области подвели итоги всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства, пишет СМИ-44. Всего на голосование было вынесено 62 общественные территории, включая 8 дизайн-проектов. В результате отобраны 28 территорий, которые благоустроят уже в следующем году. В Костроме уверенным лидером стал проект реконструкции пляжной зоны на реке Костроме вдоль Речного. В Буйском округе жители выбрали благоустройство сквера в поселке Чистые Бары. В Кадыя же проголосовали за второй этап развития центрального парка. В Костромском районе победил проект благоустройства территории вокруг пруда в деревне Кузьмищи, а в Макарьевском — пешеходной зоны на площади Революции. Выпускники российских школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам ЕГЭ, смогут получить специальные мобильные номера с комбинацией из трех пятерок, сообщается на официальном сайте Минпросвещения. Отмечается, что такая акция будет действовать в течение всего года, а особенный номер будет доступен абонентам, не достигшим 20 лет. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, по предварительным результатам ЕГЭ 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов — 76, 408, а максимальные 500 баллов — лишь один участник. В России вводится обязательная маркировка для кондитерских изделий, включая шоколад, карамель и жевательную резинку, пишет газета.ру. Такое нововведение направлено на повышение прозрачности рынка и защиту прав потребителей. Мобильное приложение «Честный знак» позволит каждому покупателю получить полную информацию о легальности и безопасности приобретаемых сладостей. Просто отсканировав код на упаковке, потребитель сможет ознакомиться с данными о производителе или импортере, проверить соответствие состава заявленному, а также убедиться в достоверности информации, которая предоставлена в госсистему маркировки. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
6: В Костромском государственном университете ты получаешь не только качественное образование, но и возможность жить ярко.
7: Множество студенческих объединений, конференции, конкурсы и фестивали. Здесь каждый найдет занятие по душе. Спорт, искусство, наука. Выбирай, что тебе ближе, и развивай свои таланты вместе с нами.
8: Костромской государственный университет. Сделай свои студенческие годы незабываемыми.
9: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44, телефон 542-302.
10: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
11: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
13: Радио Ваня бодрит и освежает.

0: Радио Ваня.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности

0: Поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая Поварешка. Всегда вкусно. Как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
1: Электровелосипеды. И велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную 95 в Байк 44. Покупай по выгодной цене. Байк 44. 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей, только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь – большой вклад в общее дело. «Икра», 10 июля, 19:00, 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль», «ИП», «Новиков». В Костроме взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках. В Госдуме назвали категории граждан с прибавкой к соцвыплатам. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. Костромские чиновники взяли на контроль ситуацию с топливом на заправках, пишет Кострома Тудей. По информации пресс-службы областной администрации, на совещании обсудили вопрос, как сделать топливо доступнее для жителей и предприятий. Директор департамента транспорта Евгений Кананин сообщил об открытии одной из крупных заправок Роснефти на Гальческой улице. Вместе с тем, в ближайшие дни еще на трех АЗС области проведут технические работы. Тем временем антимонопольная служба начала проверять цены на топливо. Первые результаты станут известны уже в конце недели. С начала июля некоторые категории граждан ждет увеличение соцвыплат, сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Ее слова приводят «Известия». Депутат отметила, что изменения коснутся тех, у кого изменился жизненный статус. Например, люди с инвалидностью первой группы, если в июне человеку впервые ее присвоили. Кроме того, выплаты будут увеличены для пенсионеров, у которых появились иждивенцы, дети до 18 лет или студенты очной формы обучения до 23. Размер надбавки будет зависеть от количества иждивенцев. Дополнительные выплаты предусмотрены для сельских жителей с общим трудовым стажем более 30 лет. Им положена 25% прибавка к фиксированной части пенсии. Если же надбавка ранее не назначалась, необходимо направить заявление в соцфонд. Россиянкам назвали модное сочетание цветов в образах, пишет Лента.ру. По словам экспертов, в этом сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Такое сочетание обладает удивительной магией, считают они. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. Кроме того, они призывают присмотреться и на другие оттенки красного, например, винный, бордо или терракотовый. Также они рекомендуют использовать минимум деталей, так как сложный крой, обилие принтов зачастую бывают лишними. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
2: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
2: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
3: Мне светло.
4: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Школьная дискотека.
6: Фабрика лед.
5: Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
7: 12+.
8: Реклама.
9: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
10: 10 июля, 19:00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19:00. 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
12: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов».
13: Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну в Костроме будет куда приятнее. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
14: Столовая поварешка. Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая поварешка. Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
5: Радио Ваня. Отличная погода.
7: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Электровелосипеды и велосипеды для всех возрастов в наличии. Приезжай на Индустриальную, 95, в «Байк-44». Покупай по выгодной цене. «Байк-44». Надоела рутина? Готовы к новой реальности? Арена виртуальной реальности «Black Bars» открывает двери. Станьте кем угодно – могучим воином или гениальным стратегом. Полное погружение, никаких проводов. Зомби, космос, магия – все это ждет вас и вашу команду в Black Bars. Бронируйте прямо сейчас. Ждем вас. Малышковская, 38.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: летний, жаркий, твой радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио «Ваня». Новости.
1: Новый налоговый вычет появится с 1 сентября. В 8 городах России открылись визовые центры Черногории. Шуточные комментарии к денежному переводу приведут к блокировке счета. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. 1 сентября в России появится новый налоговый вычет, который будет касаться долгосрочных сбережений. Об этом рассказали в Министерстве финансов страны. Так граждане смогут вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. В ведомстве добавили, что нововведения являются одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса граждан к финансовым инструментам. Размер налогового вычета зависит от суммы уплаченных страховых взносов, а также ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика, пояснили в министерстве. Кроме того, с 1 сентября повышается вычет для родителей, делающих взносы в пользу детей. Они смогут заявить к вычету сумму взносов до 500 тысяч рублей, пишет РИА Новости. В 8 городах России открылись визовые центры Черногории. Они заработали в Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске. Там принимают заявления на все основные категории виз. Это транзитная и краткосрочная для туристических и деловых поездок, рабочая, виза дипломата, цифрового кочевника, учебная, для участия в программах обмена, а также в научной и исследовательской деятельности. Консульский сбор составляет 35 евро, сообщает Ассоциация туроператоров России. В Роскачестве предупредили, что некоторые комментарии к банковским переводам могут привести к блокировке счета и проверке со стороны банка. Особую осторожность специалисты рекомендуют проявлять с шутками, связанными с противоправной деятельностью. По словам экспертов, банковские системы автоматически реагируют на такие формулировки, как на взрывчатку или взятка, даже если они были написаны в шутку. В результате перевод могут заблокировать, а владельцу счета придется подтверждать законность операции. Также внимание службы безопасности могут привлечь переводы, связанные с коммерческой деятельностью. В Роскачестве советуют честно указывать назначение платежа при оплате товаров или услуг, а не оставлять поле комментария пустым по просьбе продавца. Специалисты рекомендуют использовать нейтральные формулировки, например, возврат долга, на подарок или за обед, и избегать любых упоминаний оружия, наркотиков, преступлений и других потенциально опасных слов, даже если они используются в шутку, пишет Лента.ру.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: смеяться.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: У меня небольшое кафе. Не хочу покупать лишнее железо и ставить компьютер.
3: Тогда посмотри Рестик. Он теперь удобно работает с телефона.
2: А что можно делать?
3: Управлять меню, складом, доставкой, QR-меню, заказами, сотрудниками и настройками.
2: А официант и администратор?
3: Тоже могут работать с телефонов, даже личных, если вы дадите доступ.
2: То есть можно начать проще?
3: Да, телефон Рестика и 15 минут на запуск. Остальное подключите, когда понадобится.
2: Нормально.
3: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com.
4: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну в Костроме будет куда приятнее. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
6: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
4: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Выручка просела. Гостей меньше. Чек ниже. Что вообще произошло?
2: В Ристик можно спросить AI-ассистента.
1: Прям так и написать?
2: Да. Сравни выручку гостей и средний чек за неделю. Он поможет увидеть, где просадка.
1: А дальше?
2: Можно попросить идеи. Какие позиции усилить, какую комбо собрать, какую акцию запустить.
1: Это уже похоже на нормального помощника.
2: Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Ristik.com.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 35, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44».

0: Чье дело? Икра. 10 июля. 19.00. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: В Госдуме сообщили о новых правилах работы фельдшеров. В МВД напомнили о мошеннических двухэтапных схемах обмана. Израильские ученые выяснили, как мозг блокирует негативную информацию. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В Госдуме сообщили о новых правилах работы фельдшеров с 1 сентября. Они смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. Как уточнила член Комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина, действия фельдшера должны быть согласованы с врачом отделения наркологического диспансера или профильной больницы. Об этом пишет РИА Новости. По словам парламентария, нововведение позволит быстрее оказывать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит. Кроме того, приказ Минздрава впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Это поможет сделать процедуру более понятной и унифицированной по всей стране, пояснила депутат. В МВД еще раз напомнили об используемых мошенниками двухэтапных схемах обмана. В своей работе аферисты задействуют методы социальной инженерии. Первый этап направлен на создание тревоги. Жертве поступает внешне безобидный бытовой звонок. Поводом может быть запись к врачу, замена домофона, ключей, доставка письма, проверка счетчиков или другая рядовая ситуация. В ходе разговора человека просят продиктовать код из СМС. На втором этапе злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщают, что предыдущий звонок был мошенническим и пугают тем, что персональные данные или деньги уже под угрозой. В качестве доказательства аферисты ссылаются на код из СМС, о котором жертва хорошо помнит. В министерстве отметили, что сила подобных схем заключается в точно выстроенной эмоциональной ловушке. Будьте внимательны. Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание, но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы текста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки подтвердили эффект. Объяснение здесь простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. И вот чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает встроенный блокировщик ментального спама.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Санкт-Петербург – город, где можно гулять и наслаждаться культурой. Но когда дело доходит до учебы, Костромской государственный университет – это место, где ты можешь сосредоточиться на своем будущем. Современные программы, опытные преподаватели и дружелюбная атмосфера. В Питере – гулять, а учиться – в Костроме.
2: Костромской государственный университет – твой выбор для успешного будущего.
3: 10 июля, 19.00, концерт «Холл Икра». Благотворительный вечер в поддержку Андрея Готовцева. 13-летнему костромичу нужна дорогостоящая терапия. На сцене известные музыканты нашего города. Вход 700 рублей. Только в кассе в день концерта. Не сможете прийти? Расскажите друзьям. Даже маленькая помощь. Большой вклад в общее дело. «Икра». 10 июля, 19.00. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в городе Кубер-Педи будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 18 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. Что же, ну в Костроме будет куда приятнее. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 15 градусов. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное – 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 43%, согласно сервису Яндекс.Погода.
5: Столовая «Поварёшка». Готовь к обеду ложку. Большие порции, низкие цены, разнообразное меню. Сытно и по-домашнему вкусно. Столовая «Поварёшка». Приходи, и мы тебя накормим. Мы находимся по адресу улица Петра Щербины, 7/3. С понедельника по пятницу, с 8 до 16.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру 12+.

Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Думаешь, думаешь, даешь пойти с тобой. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательское.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!